Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Ибица Плюс. 101.6 FM.
1: Ярко звезды светили.

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Кстати, слышу слова.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. По мнению эпидемиологов, риск заражения хантавирусом для жителей Европы крайне низок. Начался прием заявок на госпрограмму поддержки покупки электромобилей. В Даугавпилсе началась установка сезонных причалов. В этом году торжественное открытие Николаевских ворот в крепости состоится 4 раза. 3 храма Аугсбургского края приглашают посетить мероприятие «Ночи церквей». Далее подробнее об этих новостях. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценку экспертов Европейского центра. Вирус привлек внимание общественности после случая на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов. На корабле произошла передача хантавируса от человека к человеку, в результате чего погибли 3 пассажиров. В настоящее время заболевшие и установленные контактные лица находятся на карантине под медицинским наблюдением. Стоит отметить, что резервуаром хантавирусной инфекции в мире в основном являются мышевидные грызуны. Согласно данным, в Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, за последние несколько лет от 3 до 6 в год. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. С понедельника, 11 мая, начался прием проектных заявок от продавцов электромобилей, которые хотят участвовать в госпрограмме поддержки, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Объем программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Ее планируют реализовывать до исчерпания общего объема финансирования, но не дольше, чем до 31 декабря 2029 года. Чтобы получить поддержку на покупку экологически дружественного транспортного средства, жителям необходимо приобрести электромобиль, подзаряжаемый извне гибридный автомобиль или водородный автомобиль у коммерсанта, заключившего договор с Vides Investicije Fonds. Список автоторговцев, который регулярно пополняется после заключения соответствующего договора, доступен на сайте ekii.lv. Размер поддержки на приобретение одного транспортного средства составляет от 3 до 9 тысяч евро, в зависимости от типа транспортного средства и наличия у жителя удостоверения «почетная семья». В Даугавпилсе началась установка сезонных причалов на территории самых популярных зон отдыха на берегу Даугавы, сообщает Управление коммунального хозяйства. Пирсы располагаются на променаде улицы Брудю напротив предприятия теплосетей, у арки возле начала улицы Ригас, на променаде крепости и в микрорайоне Мешциемс. Кроме этого, для удобства жителей через реку Лауцеса установлен сезонный мост, соединяющий микрорайоны Грива и Нидеркуны. Клуб исторической реконструкции сообщил даты проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию Николаевских ворот Даугавпилсской крепости. В этом году они пройдут 30 мая, 11 июля, 22 августа и еще одна церемония состоится 17 октября. В этот день ворота будут торжественно открыты в честь официальной годовщины начала эксплуатации крепости. Как сообщалось ранее,

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 13 мая. Сегодня ожидается затянутое облаками небо и дожди в течение всего дня с небольшими перерывами или же усилением дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах между плюс 8 и плюс 16 градусами. Ветер с юго-востока затем поменяется на юго-западный и далее западный. В порывах ветер не будет превышать 8 метров в секунду.

0: Радио Алиса Плюс.
1: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

В ближайшем выпуске новостей. По мнению эпидемиологов, риск заражения хантавирусом для жителей Европы крайне низок. Начался прием заявок на госпрограмму поддержки покупки электромобилей. В Дагопилсе началась установка сезонных причалов. В этом году торжественное открытие Николаевских ворот в крепости состоится 4 раза. 3 храма Ауждогского края приглашают посетить мероприятие «Ночи церквей». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Доброе утро!

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрис Саукаанс и новости на этот час. По мнению эпидемиологов, риск заражения хантавирусом для жителей Европы крайне низок. Начался прием заявок на госпрограмму поддержки покупки электромобилей. В Даугавпилсе началась установка сезонных причалов. В этом году торжественное открытие Николаевских ворот в крепости состоится 4 раза. 3 храма Аугсдаугавского края приглашают посетить мероприятие «Ночи церквей». Далее подробнее об этих новостях. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценку экспертов Европейского центра. Вирус привлек внимание общественности после случая на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов. На корабле произошла передача хантавируса от человека к человеку, в результате чего погибли 3 пассажиров. В настоящее время заболевшие и установленные контактные лица находятся на карантине под медицинским наблюдением. Стоит отметить, что резервуаром хантавирусной инфекции в мире в основном являются мышевидные грызуны. Согласно данным, в Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, за последние несколько лет от 3 до 6 в год. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. С понедельника, 11 мая, начался прием проектных заявок от продавцов электромобилей, которые хотят участвовать в госпрограмме поддержки, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Объем программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Ее планируют реализовывать до исчерпания общего объема финансирования, но не дольше, чем до 31 декабря 2029 года. Чтобы получить поддержку на покупку экологически дружественного транспортного средства, жителям необходимо приобрести электромобиль, подзаряжаемый извне гибридный автомобиль или водородный автомобиль у коммерсанта, заключившего договор с Vides Investicii Funds. Список автоторговцев, который регулярно пополняется после заключения соответствующего договора, доступен на сайте ekii.lv. Размер поддержки на приобретение одного транспортного средства составляет от 3 до 9 тысяч евро, в зависимости от типа транспортного средства и наличия у жителя удостоверения «почетная семья». В Даугавпилсе началась установка сезонных причалов на территории самых популярных зон отдыха на берегу Даугавы, сообщает Управление коммунального хозяйства. Пирсы располагаются на променаде улицы Брудю напротив предприятия теплосетей, у арки возле начала улицы Ригас на променаде крепости и в микрорайоне Мешцемс. Кроме этого, для удобства жителей через реку Лауцеса установлен сезонный мост, соединяющий микрорайоны Грива и Нидеркуни. Клуб исторической реконструкции сообщил даты проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию Николаевских ворот Даугавпилсской крепости. В этом году они пройдут 30 мая, 11 июля, 22 августа и еще одна церемония состоится 17 октября. В этот день ворота будут торжественно открыты в честь официальной годовщины начала эксплуатации крепости. Как сообщалось ранее, «Ночь церквей» в этом году пройдет по всей Латвии 16 мая. В Аугсдаугавском крае свои двери откроют 3 храма – Суботская Евангелическо-Лутеранская Церковь Спасителя, Ницгальская Римско-Католическая Церковь Рождества Девы Марии и Вишкская Римско-Католическая Церковь Святого Иоанна Крестителя. В день мероприятия храмы обычно открыты до полуночи и даже дольше. Организаторы приглашают

облаках на среду, 13 мая. Сегодня ожидается затянутое облаками небо и дожди в течение всего дня с небольшими перерывами или же усилением дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах между плюс 8 и плюс 16 градусами. Ветер с юго-востока затем поменяется на юго-западный и далее западный. В порывах ветер не будет превышать 8 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarumebelos.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Министр благосостояния пообещал не повышать планку выхода на пенсию. Даугавпилсское самоуправление объявило конкурсы на 4 вакантных места. В Даугавпилсе откроется еще один почтовый центр нового формата. На территории городского самоуправления начался сезон покоса травы. Дом единства приглашает на фестиваль «Расцвет культур». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
3: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку. Романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря Мари рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма Мари. Телефон 29 24 71 10.
2: mari.lv.
4: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-Лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-Лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Все лучше, чем кажется.
2: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Министр благосостояния пообещал не повышать планку выхода на пенсию. Даугавпилское самоуправление объявило конкурсы на 4 вакантных места. В Даугавпилсе откроется еще один почтовый центр нового формата. На территории городского самоуправления начался сезон покоса травы. Дом единства приглашает на фестиваль «Расцвет культур». Далее подробнее об этих новостях. Министр благосостояния Рейнис Узулнекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узулнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями выглядит необоснованным. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс на 4 вакантных места, образовавшихся в его подведомственных структурах. В частности, в основной школе «Сасканес» вакантно место директора учебного заведения. Специалиста планируется нанять на полную ставку, это 40 рабочих часов в неделю. Также на полную ставку освободилось место директора в средней школе «ИСПЕЮ». Еще одна вакансия – это место руководителя Даугавпилской футбольной школы. Кроме того, как сообщалось ранее, самоуправление объявило о начале отбора кандидатов на должность члена правления предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Претенденты могут присылать свои документы до 8 июня включительно. 14 мая в Даугавпилсе откроется второй клиентский центр нового формата «Latvijas Pasts». Предприятие представит обновленный центр в микрорайоне «Новое строение». Центр Jaunbuve продолжит работу по прежнему адресу на улице Astoņpadsmitā Novembra 136 в торговом центре «Rimi», однако получит современное оформление в соответствии с новой концепцией обслуживания клиентов. Посетители здесь будут принимать ежедневно с 9 утра до 20.00. Предусмотрены 2 места обслуживания. В свою очередь, центр «Тимия», ранее располагавшийся на улице Ятнеку 78Б, переедет в торговый центр «Максима» на улице Архитекту 3. Почтовые и платежные услуги там будут доступны по рабочим дням с 8 утра до 18.00. Управление коммунального хозяйства сообщает о начале сезона покоса травы. В этом месяце работы будут проводиться в основном в микрорайонах Новый Форштадт, Центр, Химия и Крепость, а также на отдельных объектах в других местах города. Жителей призывают соблюдать осторожность при нахождении вблизи мест проведения работ по скашиванию травы. С графиком запланированных работ можно ознакомиться на сайте городского самоуправления. 21 мая уже в 4-й раз в Даугавпилсе пройдет фестиваль национальных меньшинств «Расцвет культур». В этот день в 18.00 концертный зал Дома единства превратится в яркий калейдоскоп традиций. Зрителей ждет насыщенная программа с праздничным концертом и выставкой «Культурный код». Выступят творческие коллективы и солисты, представляющие 9 культур Даугавпилса: белорусскую, еврейскую, русскую, литовскую, цыганскую, польскую, татарскую, украинскую и немецкую. Вход на мероприятие бесплатный. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 13 мая. Сегодня ожидается затянутое облаками небо и дожди в течение всего дня с небольшими перерывами или же усилением.

В свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лемис». Адрес Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
4: Новый сезон, новый уют. В InHome новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле InHome в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

В ближайшем выпуске новостей. По мнению эпидемиологов, риск заражения хантавирусом для жителей Европы крайне низок. Начался прием заявок на госпрограмму поддержки покупки электромобилей. В Дагопилсе началась установка сезонных причалов. В этом году торжественное открытие Николаевских ворот в крепости состоится 4 раза. 3 храма Аугсдаговского края приглашают посетить мероприятие «Ночи церквей». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. По мнению эпидемиологов, риск заражения хантавирусом для жителей Европы крайне низок. Начался прием заявок на госпрограмму поддержки покупки электромобилей. В Даугавпилсе началась установка сезонных причалов. В этом году торжественное открытие Николаевских ворот в крепости состоится 4 раза. 3 храма Аугсдаугавского края приглашают посетить мероприятие «Ночи церквей». Далее подробнее об этих новостях. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценку экспертов Европейского центра. Вирус привлек внимание общественности после случая на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов. На корабле произошла передача хантавируса от человека к человеку, в результате чего погибли 3 пассажиров. В настоящее время заболевшие и установленные контактные лица находятся на карантине под медицинским наблюдением. Стоит отметить, что резервуаром хантавирусной инфекции в мире в основном являются мышевидные грызуны. Согласно данным, в Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, за последние несколько лет от 3 до 6 в год. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. С понедельника, 11 мая, начался прием проектных заявок от продавцов электромобилей, которые хотят участвовать в госпрограмме поддержки, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Объем программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Ее планируют реализовывать до исчерпания общего объема финансирования, но не дольше, чем до 31 декабря 2029 года. Чтобы получить поддержку на покупку экологически дружественного транспортного средства, жителям необходимо приобрести электромобиль, подзаряжаемый извне гибридный автомобиль или водородный автомобиль у коммерсанта, заключившего договор с Vides Investicii Funds. Список автоторговцев, который регулярно пополняется после заключения соответствующего договора, доступен на сайте ekii.lv. Размер поддержки на приобретение одного транспортного средства составляет от 3 до 9 тысяч евро, в зависимости от типа транспортного средства и наличия у жителя удостоверения «почетная семья». В Даугавпилсе началась установка сезонных причалов на территории самых популярных зон отдыха на берегу Даугавы, сообщает Управление коммунального хозяйства. Пирсы располагаются на променаде улицы Брудю напротив предприятия теплосетей, у арки возле начала улицы Ригас на променаде крепости и в микрорайоне Мешцемс. Кроме этого, для удобства жителей через реку Лауцеса установлен сезонный мост, соединяющий микрорайоны Грива и Нидеркулни. Клуб исторической реконструкции сообщил даты проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию Николаевских ворот Даугавпилсской крепости. В этом году они пройдут 30 мая, 11 июля, 22 августа и еще одна церемония состоится 17 октября. В этот день ворота будут торжественно открыты в честь официальной годовщины начала эксплуатации крепости. Как сообщалось ранее, «Ночь церквей» в этом году пройдет по всей Латвии 16 мая. В Аугсдаугавском крае свои двери откроют 3 храма – Суботская Евангелическо-Лутеранская Церковь Спасителя, Ницгальская Римско-Католическая Церковь Рождества Девы Марии и Вишкская Римско-Католическая Церковь Святого Иоанна Крестителя. В день мероприятия храмы обычно открыты до полуночи и даже дольше. Организаторы приглашают в рамках акции насладиться музыкой, искусством, архитектурой, разговорами, песнопениями, тишиной и молитвой. В студии с новостями был Юрий Сауканс. Информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 13 мая. Сегодня ожидается затянутое облаками небо и дожди в течение всего дня с небольшими перерывами или же усилением дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах между плюс 8 и плюс 16 градусами. Ветер с юго-востока затем поменяется на юго-западный и далее западный. В порывах ветер не будет превышать 8 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
6: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2 eiro 59 centi un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
9: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт LKPP.LV.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
7: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря Мари рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма Мари. Телефон 29 24 71 10.
6: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
8: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: В ближайшем выпуске новостей. Министр благосостояния пообещал не повышать планку выхода на пенсию. Даугавпилсское самоуправление объявило конкурсы на 4 вакантных места. В Даугавпилсе откроется еще один почтовый центр нового формата. На территории городского самоуправления начался сезон покоса травы. Дом единства приглашает на фестиваль «Расцвет культур». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālu lūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dundurielā 5E. Taurunis 255-06-255. Крамэ умбрауц!
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Министр благосостояния пообещал не повышать планку выхода на пенсию. Даугавпилское самоуправление объявило конкурсы на 4 вакантных места. В Даугавпилсе откроется еще один почтовый центр нового формата. На территории городского самоуправления начался сезон покоса травы. Дом единства приглашает на фестиваль «Расцвет культур». Далее подробнее об этих новостях. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узулниекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями выглядит необоснованным. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс на 4 вакантных места, образовавшихся в его подведомственных структурах. В частности, в основной школе «Сасканес» вакантно место директора учебного заведения. Специалиста планируется нанять на полную ставку, это 40 рабочих часов в неделю. Также на полную ставку освободилось место директора в средней школе «ИСПЕЮ». Еще одна вакансия – это место руководителя Даугавпилской футбольной школы. Кроме того, как сообщалось ранее, самоуправление объявило о начале отбора кандидатов на должность члена правления предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Претенденты могут присылать свои документы до 8 июня включительно. 14 мая в Даугавпилсе откроется второй клиентский центр нового формата «Latvijas Pasts». Предприятие представит обновленный центр в микрорайоне «Новое строение». Центр Яунбуве продолжит работу по прежнему адресу на улице Астонпецмета Новембер 136 в торговом центре «Рими», однако получит современное оформление в соответствии с новой концепцией обслуживания клиентов. Посетители здесь будут принимать ежедневно с 9 утра до 20:00. Предусмотрены 2 места обслуживания. В свою очередь, центр «Тимия», ранее располагавшийся на улице Ятнеку 78Б, переедет в торговый центр «Максима» на улице Архитекту 3. Почтовые и платежные услуги там будут доступны по рабочим дням с 8 утра до 18:00. Управление коммунального хозяйства сообщает о начале сезона покоса травы. В этом месяце работы будут проводиться в основном в микрорайонах Новый Форштадт, Центр, Химия и Крепость, а также на отдельных объектах в других местах города. Жителей призывают соблюдать осторожность при нахождении вблизи мест проведения работ по скашиванию травы. С графиком запланированных работ можно ознакомиться на сайте городского самоуправления. 21 мая уже в 4-й раз в Даугавпилсе пройдет фестиваль национальных меньшинств «Расцвет культур». В этот день в 18:00 концертный зал Дома единства превратится в яркий калейдоскоп традиций. Зрителей ждет насыщенная программа с праздничным концертом и выставкой «Культурный код». Выступят творческие коллективы и солисты, представляющие 9 культур Даугавпилса: белорусскую, еврейскую, русскую, литовскую, цыганскую, польскую, татарскую, украинскую и немецкую. Вход на мероприятие бесплатный. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 13 мая. Сегодня ожидается затянутое облаками небо и дожди в течение всего дня с небольшими перерывами или же усилением дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах между плюс 8 и плюс 16 градусами. Ветер с юго-востока затем поменяется на юго-западный и далее западный. В порывах ветер не будет превышать 8 метров в секунду.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса плюс».

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebelis.lv.
4: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalo stoks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Lielas lietas, mazas cenas, liela akcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе воздушного моста найден телефон, на задней крышке буква «М». Контактный номер телефона 29-655-582. В районе ЛРЗ найдены документы на имя Дмитрий Борозна. Контактный номер телефона 22-478-415. В районе улицы Аугста найдено серебряное кольцо. Контактный номер телефона 29-877-937. В районе Средней Погулянки утеряна связка ключей. Контактный номер телефона 29-859-690. В районе автостанции был утерян кошелек зеленого цвета. Внутри находилось пенсионное удостоверение на проезд в общественном транспорте на имя Мария Морозова. Контактный номер телефона 22-313-044. В районе Кожзавода был утерян небольшой пакет зеленого цвета. Внутри находились коричневый шелковый брючный костюм и белая блузка. Контактный номер телефона 261-98-092. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В мае многие активно приводят в порядок свои дворы, дачи и участки. И первое, за что обычно берутся – газонокосилка. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, почему весной не стоит слишком коротко косить траву. Специалисты по уходу за садами напоминают, что после зимы трава еще только набирает силу. И если срезать ее слишком низко, газон начинает быстрее пересыхать, желтеть и хуже переносить перепады температуры. Поэтому весной лучше не стричь траву слишком коротко с первой же стрижки. Оставлять высоту хотя бы 5-7 сантиметров. Косить только сухую траву и обязательно проверять участок перед покосом, так как в высокой траве могут прятаться ежи или птицы. Не пытайтесь сразу сделать идеальный английский газон после зимы. Кстати, слишком короткая стрижка весной помогает активнее расти не газону, а сорнякам. А еще почва начинает быстрее терять влагу. Специалисты также советуют не косить траву поздно вечером или очень рано утром, когда на ней еще держится роса. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш участок радует глаз, а весенние заботы будут только в удовольствие.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр климата и энергетики Каспар Мелнис подробно объяснил, как в Латвии изменилась система расчетов для домохозяйств, которые устанавливают солнечные панели. По словам министра, прежняя модель, так называемая «нетто-учетная система», действовала для тех, кто подключил свои солнечные панели к сети до 30 апреля 2024 года. Суть этой системы была в том, что летом домохозяйство отдавало в сеть произведенную электроэнергию, а затем, в более темный сезон, могло получать ее обратно, причем расчет велся в киловатт-часах. Но у этой системы были свои ограничения. Существовал предел по мощности, а использовать произведенную электроэнергию можно было только в том объекте, где панели были установлены. Как пояснил Каспар Мелнис, новая система нетто-расчетов построена уже на денежном принципе. Это означает, что произведенная и переданная в сеть электроэнергия учитывается в денежном выражении. По словам министра, такая модель дает жителям больше гибкости. Можно устанавливать более крупные мощности и использовать произведенную энергию на нескольких объектах. При этом для тех, кто уже работает по старой системе, она сохраняется до 2029 года. Министр климата и энергетики отдельно подчеркнул, что в новой модели особенно важным становится собственное потребление. Именно поэтому государственная поддержка все чаще связана не только с панелями, но и с батареями, чтобы произведенную днем энергию можно было накапливать и использовать самому, а не только отдавать в сеть. По словам Каспара Мелниса, жители новую систему уже приняли. Интерес к ней остается стабильным, а на рынке появились все более доступные по цене решения. Министр также отметил, что за последние годы стоимость таких систем заметно снизилась, и это делает переход на домашнюю солнечную энергетику более реалистичным для многих семей. Таким образом, как пояснил Каспар Мелнис, новая система расчетов делает домохозяйство не просто потребителем, а более активным участником энергетического рынка, с большим количеством решений и большей ответственностью за собственное потребление. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

замечательный слушатель радио «Алиса Плюс». Сегодня в любимом городе дождливо и, прямо скажем, не жарко. Но мы с вами сейчас душевно, да под дождичек, начнем прямой эфир программы поздравлений.

0: Зона поздравлений.
1: А ведь какой бы ни была погода, она не может быть причиной отмены праздничного события. Что нужно для праздника? Нужны люди и нужны даты. Сегодня, кстати, 13 мая на календаре. В нашем распоряжении, как обычно, 3 часа для добрых пожеланий и песен в качестве подарков. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2500, пишите, присылайте ваши смс-телеграммы на номер 2020-1016. Празднику быть!

коллектив магазина Мэго поздравляет своего коллегу Александра сегодня с днем рождения. Александр, я очень надеюсь на то, что вы сейчас услышите пожелания в вашу честь. В этот прекрасный день пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, счастья, благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят, хотят быть рядом. Всегда будь опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось только больше. И молодость бурлила в душе. Александр, с днем рождения! Мы присоединяемся к этим замечательным пожеланиям.

0: ищете подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
1: Александра и Цилю Ланиных друзья поздравляют с юбилеем. Желаем вам здоровья и счастья. Там, где вы, всегда праздник. Эти слова адресованы вам, Александр, Цилечка, и вам хорошего дня, хорошего настроения. От нас тоже самые-самые добрые пожелания в качестве подарка музыкального. Что-нибудь из репертуара Стаса Михайлова. Вот уж тут есть где разбежаться. Там за горизонтом для вас двоих уже в эфире.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А синоптики, поняв, наверное, что прогноз от них не слишком-то зависит, пишут теперь, что на следующей неделе, предстоящую неделю, Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и жаркой на востоке. Что делает прогноз очень противоречивым. Хитрые какие. Возможно, и жара, и похолодание. То есть не знаем, что ждать нам на следующей неделе. Откуда ветер будет дуть, того и будем ждать. Если с юга, то жара. Если с севера, то похолодание с моря. Вот такие нынче прогнозы у нас.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: День рождения любимого внука Сергея Павлова. Бабушка Станислава поздравляет Сергея от бабули. В день рождения поздравления принимай. Внук любимый, будь счастливым, не грусти и не скучай. Будь успешным, будь веселым и от жизни все бери. Сильным будь, всегда здоровым, лишь удачи на пути. Чтобы радости по жизни было больше у тебя. Чтобы цели ты достигнул, чтобы сбылась твоя мечта.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: С юбилеем сегодня поздравления принимает Ирена Кукула. Иреночка от коллег по работе. Людмила присоединяется тоже к пожеланиям, дорогая. С юбилеем. Пусть эта красивая дата откроет новую страницу твоей жизни, полную красок и ярких впечатлений. Крепкого здоровья на долгие годы. Благополучия в семье, гармонии в душе. Пусть любимые люди дарят нежность и окружают теплом. Побольше приятных неожиданностей, добрых новостей и всегда прекрасного настроения.

0: поздравлений.
1: Мамочке Нине от дочери Инны адресовано поздравление с днем рождения. С днем рождения тебя, мама, милая, родная. Я огромнейшего счастья всей душою пожелаю. Сил, энергии побольше, крепкого здоровья. И хранит небесный ангел пусть у изголовья. Все, о чем ты так мечтаешь, пусть осуществится. Принесет тебе удачу, радости, жар птица. Будут дни твои успешные, а душа спокойна. Будешь ты своей судьбой, мамочка, довольна. Ниночка, с днем рождения! Мы присоединяемся к пожеланиям вашей дочери. А песня «Улыбка Бога радуга» музыкальным подарком.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Приходят ваши музыкальные просьбы, я их исполняю. И следующая песня будет уже музыкальным подарком. Музыкальным подарком для Аллы Калужиной. Аллочка, с днем рождения! Алла сегодня принимает поздравления. Алла, у меня для вас пожелания от Зои и Павла в день праздничный. Желают здоровья, которое не даст повода для беспокойства. Счастья, которое согреет душу, и любви, которая наполнит сердце. Пусть в жизни будет все, что делает ее прекрасной. Верные друзья, заботливые родные, интересные занятия. Уверенности в завтрашнем дне добавляют легкости на сердце и много светлых, добрых дней и лет впереди.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarumebelos.lv.
4: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
5: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартина Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orkestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения! Сегодня слышат эти слова, и было множество наверняка уже пожеланий добрых, искренних. Эдуард Раткевич сегодня принимает поздравления. Эдуард, от Марии пожелания долгих лет в хорошем самочувствии, уважения от окружающих и теплоты семьи. Пусть каждый новый день дает ощущение нужности, радость от простых вещей, помогает сохранять бодрый характер и спокойное настроение. Пусть желания исполняются, а планы складываются так, как хочется.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Новый час. Начало второго показывают студийные. Доброго дня всем. Еще раз на радио Алиса Плюс продолжается прямой эфир. Программа поздравлений в эфире. Еще целых два часа у нас в запасе для добрых слов и песен в качестве музыкальных подарков. Звоните 654-2500. Если вдруг у вас появится желание передать привет, приветы тоже отправляются на волне 101.6 FM очень быстро. Или просто что-то послушать, а вдруг такое желание родится сегодня в вашей голове. Также сюда обращайтесь. 654-2500. Это если вдруг захочется позвонить. Или присылайте сообщение. У нас открыты приложения Viber и WhatsApp для ваших сообщений. Номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Продолжим. И вишенка на торте. Кто ж сегодня-то вишенка на торте? Людмила Гайдель. Людмила, эта песня будет звучать сейчас для вас музыкальным подарком. Песня в исполнении Виктора Королева. Дорогую Людмилу Гайдель из города Ливаны, Галина, Алена, ее семья поздравляют вас сегодня с юбилеем. Людмила, с юбилеем, с важной датой. Пожелаем быть богатой во всех смыслах, во всех сферах. Счастье пусть растет в размерах, все проблемы затмевает, вдохновение прибавляет, дарит силы для свершений и для новых достижений.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
7: Любимого папу и дедушку Геннадия Крылова. Геннадий, ваш сын Алексей, с семьей поздравляет вас с днем рождения. Отец, с праздником, с твоим днем. Хочу пожелать тебе бодрости, здоровья, уверенности и спокойствия. Пусть в жизни остается место для новых идей, открытий, путешествий и просто хороших вечеров с родными. Пусть все идет своим чередом, без лишних волнений, а каждый день дает повод сказать: «Жизнь хороша». Ты человек, которого уважают, любят и ценят. И пусть это ощущение всегда будет рядом с тобой.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Большая и дружная семья Тихоновых сегодня поздравляет сердечно Сергея Павлова с днем рождения. Сергей, еще одно поздравление, еще пожелание для вас. В чудесный праздник, в день рождения желаем жить и улыбаться, да просто быть, творить, стараться. Чтоб Бог берег от всех недугов, от языков злых, сплетен круга, а мир дарил лишь счастье, свет наш близкий, добрый человек. Чтоб оптимизмом заряжаться и с позитивом развиваться, чтобы успехов было море. С днем рождения, тебя обнимаем крепко, вся наша большая семья. Сергей, мы еще раз и от души тоже поздравляем с днем рождения.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитнемей полидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
6: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Эдварда Раткевича. Эдвард, дочь, Аня, зять и внуки поздравляют вас с днем рождения тебя, самый родной и любимый папа и дедушка. Пусть счастье живет в каждом твоем дне. Пусть удача бережет от трудностей. Пусть время дарит тебе вдохновение, а близкие — заботу и душевное тепло. Твои слова всегда в сердце, твои поступки всегда в пример. Ты — человек, благодаря которому наш мир светлее.

Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть без сожаления, поцеловать проснувшихся детей.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее сообщение, в котором я пыталась разобраться, адресовано, ну, точно Ирине, любимой мамочке по имени Ирина. Ирина, вас с праздником, с днем имени, поздравляет ваш сын Алексей. Целует, любит, пишет, что скоро буду дома, жди.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А сегодня привет для Тони. Тонечка от друзей. Украшает повод — день грозового гонга. Этот повод говорит нам о том, намекает он на майские грозы, конечно же, первые грозы. Майский гонг, возвещающий начало конца весны.
2: Журавли летят.
1: Тонечка, эта песня для вас выбрана сегодня.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Пишет нам, я так понимаю, Ирина. Добрый день, раз сегодня у меня праздничный день, день имени Ирина. Поставьте, пожалуйста, песню Пугачева «Нас не догонят». В этой песне не только Алла Борисовна, но еще и София Михайловна Ротару звучит. Обязательно сейчас ее будем слушать. Да, действительно, сегодня в латвийском календаре есть целых 4 женских имени. Они все начинаются на букву «И». Ирена, Ирина, Ира и Ираида. Не забудьте поздравить. Ирочка. Самое чудесное поздравление от нас. Солнечным пусть будет настроение, и не только сегодня.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление пришло, адресовано Алле Калужиной. Аллочка, я помню, мы вас в первом часе поздравляли уже. Лилия Викторовна поздравляет с днем рождения, желает радостных, счастливых, здоровых и долгих лет. Пусть душа поет, мудрость копится, глаза сияют, красота необратимо сохраняется, и рядом всегда будут любящие родные. Присоединимся к пожеланиям. Лилия Викторовна, я надеюсь, против не будет. Алла, еще раз с днем рождения.

0: эфире программа поздравлений.
1: Третий час, о чем и говорят сигналы точного времени. Третий час, заключительный час программы поздравлений. Наши сегодняшние встречи в прямом эфире. Достаточно еще времени и для поздравлений, и для ваших добрых приветов, и для ваших музыкальных просьб. Обращайтесь, звоните, телефон в студии 654-2530. И второй номер у нас для сообщений 2020-1016. А еще одну просьбу музыкальную вот сразу исполняю. Время самое мое дорогое, что у нас есть. Маша Шейх и Чигунова в этой песне. Песня «Проснись».

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, любимую доченьку Веронику Янкевич. Вероника, мам с папой поздравляют. Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего, что нужно для счастья человеку. Взаимной любви, крепкого здоровья, хорошего достатка и исполнения всех твоих желаний. Пусть у тебя, любимая, всегда будет множество поводов для искренней улыбки.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
6: Привет и поздравления адресованы Ирине Потаповой. Ирина, вам привет от вашей племянницы Анастасии.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Два сообщения с желанием познакомиться у меня. В одном из них девушка в поиске знакомства с парнем, даже, сказала бы, уже с мужчиной, от 36 до 46 лет для серьезных отношений. Контактный номер телефона 25-941-395. 25-941-395. И еще одно. Здесь мужчина все еще в поиске. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45. Номер телефона 25-612-437. 25-612-437.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТЛОМ. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТЛОМ на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс. Программа поздравлений.
7: 13 мая. Праздничный день сегодня у Виталия Анухтина. Праздничное настроение приподнятое. Виталий, если вдруг не приподнятое, сейчас мы вам его приподнимем. У меня поздравления от тещи Валентины для вас. Пусть жизнь увлекательной будет, желает теща, как будто охота большая. Инстинкты ловца пусть разбудит, добычей тебя искушая. В капканы твои попадутся пусть счастье, любовь и удача. И пусть непременно найдутся решения трудным задачам.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Что нужно, чтобы поздравить дорогого человека с чем бы то ни было или передать привет? Всего-то набрать номер 654-2530. А еще лучше выйти в эфир. Что и выбрала этот вариант? Выбрала Эмма, наша слушательница. Эмма, еще раз здравствуйте. Мы с вами в эфире. Здравствуйте.
2: Очень приятно вас слышать. Я хотела бы сегодня поздравить свою подругу Сварда Дена, Ирену Заборовскую. Ну, сегодня, конечно, погода, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Вот и сегодня мы собрались на даче и статили баньку. Все прекрасно. И вот поздравляю ее, Сварда Дена. Хочу сказать такие слова. Иреночка, все, что в жизни звучит красиво, я хочу подарить тебе, чтобы ты была самой счастливой в этом мире и на этой земле. Праздником тебя!
1: Спасибо, Эмма, что вышли в эфир. Иреночка, ну какая погода может быть здесь причиной, когда рядом с вами подруга, когда затоплена банька, какая погода может быть причиной плохого, хорошего точнее, хорошего настроения, а причиной его отсутствия? Пускай оно радует вас, это хорошее настроение и без повода.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А день имени Варда Деяна, как мы уже знаем, как мы уже выяснили, сегодня отмечают те, кто носит прекрасное имя Ирина. И Ирину Сахарову родные поздравляют с праздником. Ирочка, самые солнечные пожелания.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
3: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
5: У меня еще один спецзаказ для двух Танечек. Для двух Танечек. Тани Лобковской. Привет от Тани Неведомской. Не надо печалиться. Эта песня звучит для вас, Танечки, для вас двоих.

0: Программа поздравлений.
1: Виталий Анухтин, у меня есть сегодня что еще вам сказать. Ваша сестра Светлана беспокоится, успеем ли брата поздравить. Я ее уже успокоила, сказала непременно, мы все, причем никуда не торопясь, успеем. В пожеланиях для вас, Виталий, от сестры Светланы, пусть все желаемое становится твоим. Большой любви, крепкого здоровья, финансовой стабильности, радости и везения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: На этой веселой ноте поставлю запятую, вдохнув и выдохнув, понимая, что все-то мы на сегодня заявленное с вами, а что тут удивляться, конечно же, успели. До завтра, до встречи в эфире, слегка после полудня, завтра в четверг. Завтра будет уже четверг. Все ближе к пятницу с каждым днем. Хорошего продолжения дня, замечательного, уютного весеннего вечера нам всем. И, конечно же, спасибо за отлично проведенные 3 часа эфира. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В Латвии многие водители уже давно переобули машины с зимней резины на летнюю. Но после сезонной замены важно не просто убрать колеса подальше, а правильно их хранить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы о том, как сохранить зимние шины до следующего сезона. Автомеханики отмечают, что неправильное хранение может испортить даже хороший комплект шин всего за несколько месяцев. Поэтому важно помнить. Если шины хранятся вместе с дисками, их лучше складывать горизонтально друг на друга. Если резина без дисков, хранить ее нужно только вертикально. Нельзя оставлять шины под прямыми солнечными лучами. От этого резина пересыхает и трескается. Перед хранением колеса нужно хорошо вымыть от грязи, соли и дорожной химии. Что касается помещения для хранения, то оно должно быть сухим и прохладным, без сильной жары и сырости. Специалисты также советуют раз в месяц немного менять положение шин, чтобы резина не деформировалась под собственным весом. И, конечно, не стоит хранить колеса на раскаленном балконе летом. Помните, что от состояния шин напрямую зависит безопасность на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш автомобиль будет всегда готов к любому сезону.
0: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе, увы, будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбик термометра не поднимется выше отметки плюс 8 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершение напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе, увы, будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбик термометра не поднимется выше отметки плюс 8 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

101.6 FM. Алиса Плюс.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершение напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Redzes festivāls Vizionete Opticas. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: воспоминания.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelis.lv.
4: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
5: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29-24-71-10.
4: Mari.lv.
6: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

107.6 FM. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All-Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле End Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершение напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Продолжение дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе, увы, будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбик термометра не поднимется выше отметки плюс 8 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Jūsu garāža ciešanu liekas var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņemas svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
2: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один. Ювелирной фабрики номер один.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика

0: 40-89.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе, увы, будет пасмурно, дождливо и прохладно. Столбик термометра не поднимется выше отметки плюс 8 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Гентару Мебелос.лв

0: Рапида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно.

0: Телом на Думдуру 5Е. Телефон 25-06-255. Загружай и приезжай.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
6: Eiropā ar vien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto no rēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: радио «Алиса Плюс».
1: А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: уже не срочно.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу совпадем.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце вдребезги разбила. Не моя.

Ты больше не моя, ты больше не моя. Чужая ты, любимая, не моя. Ты больше не моя.

и твоей, я благодарна ей.

0: люби меня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

0: просто медленно люблю.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

твоих объятий, как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.